0: Браво! Браво!
1: Спасибо!
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
3: Спасибо большое.
2: Вы, так
3: спасибо.
2: Сказать, ради культуры нашей страны.
3: Да. Конечно.
0: Спасибо.
2: Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
0: Это было...
3: Ох! Ох!
2: Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
0: Это было...
3: Ох! Ох!

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не пожили, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо, ребята. Большое, спасибо, спасибо. Спасибо огромное.

0: Браво!
1: Спасибо!
2: Партия, знаете ли, вас никогда не забудет.
3: Спасибо большое.
2: Вы, так сказать, ради культуры нашей страны.
3: Да. Конечно.
2: Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам.
3: Это было...
2: Ох, ох. Спасибо. Спасибо оркестру, спасибо девушкам. Это было...
3: Ох, ох.

0: Аплодисменты. Максим Ильич, ну, как всегда, спасибо. Не подвели, не подвели.
1: Спасибо, спасибо.
0: Спасибо большое, спасибо, спасибо. Спасибо огромное. Спасибо огромное.

0: Андрей Нерсон, я слов нет, заслушался, чуть не пропустил аплодисменты. Спасибо вам огромное за эту нежность. Вы самая есть нежность.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам огромное. Спасибо. Девочки плакали.
2: Очень хорошо.